0: Publicitate.
1: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903. docdoc.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Читате.
1: Вы живете обычной жизнью. Хорошее самочувствие, нормальные анализы. Но это сегодня. А что будет завтра? Супар ответит на этот вопрос. Инновационный биомаркер, который выявляет скрытое системное воспаление задолго до того, как оно приведет к серьезным заболеваниям. Всего один анализ крови даст объективный прогноз рисков для здоровья на годы вперед. Супар подскажет, все ли в порядке или что-то нужно изменить. Супар. Только в Альфа-диагностика. 022-82-44.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: результаты.
1: Вы живете обычной жизнью. Хорошее самочувствие, нормальные анализы. Но это сегодня. А что будет завтра? Супар ответит на этот вопрос. Инновационный биомаркер, который выявляет скрытое системное воспаление задолго до того, как оно приведет к серьезным заболеваниям. Всего один анализ крови даст объективный прогноз рисков для здоровья на годы вперед. Супар подскажет, все ли в порядке или что-то нужно изменить. Супар. Только в Альфа-диагностика. 022-82-44.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Citate. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.